0: Пульсуем, атиполидуем. Пульсуем, атиполидуем.
1: Суполина.
2: Мажу колбу, долгел, гиту. Мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, мес, м